0: прямой угрозой для Североатлантического альянса и предупредил о необходимости укрепления обороны стран-членов. Глава НАТО подчеркнул, что союзники должны увеличивать расходы на оборону и приветствовал рост военных бюджетов в таких странах, как Польша и Румыния. Рютте также отметил важность трансатлантических отношений и продолжения поддержки Украины. Лидеры, собравшиеся в Бухаресте, обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским дополнительные меры поддержки Киева. Бывший вице-примар столицы Ирина Гутник заявила, что считает систему управления в примарии Кишинев непрозрачной и намерена подать заявление в правоохранительные органы по факту злоупотребления властью. Также она планирует оспорить в суде решение примара района Чебан об ее отставке. В ответ Чебан заявил, что не собирается реагировать на обиженного человека, который потерял должность. Гутник также объявила о выходе из партии МАН и отказе от должности главы территориальной организации Кишинев, объяснив это разногласиями с политическим курсом. Она утверждает, что внутри примарии существует административный террор, а сотрудники якобы вынуждены работать без выходных ради политического имиджа руководства. Примар Кишинев отверг обвинения, заявив, что Гутник действует по указанию извне. В день ее заявления на сайте примарии также появилось сообщение о ее отстранении от должности директора АПКНЛ Кишинев. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности анализирует ситуацию в районе Глодень, где несколько хозяйств пожаловались, что у них больше не забирают молоко, и они не знают, что делать с продукцией. Переработчики молока и молочной продукции приглашены на заседание в министерство 14 мая, после чего планируется обсуждение с производителями, сообщила министр Людмила Котлобуга после заседания правительства. По словам министра, подобные случаи также зафиксированы в районах Флориешт и Единиц. Напомню, в районе Глодень сбор молока у частных хозяйств оказался под угрозой срыва после того, как переработчики объявили о сокращении объемов закупок. Министерство здравоохранения Молдовы резко осудило коррупцию в медучреждениях и пообещало сотрудничество с правоохранительными органами в расследовании схемы незаконной выдачи медицинских справок в районной больнице Флорешт. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, сотрудники консультативного центра больницы могли выдавать больничные листы, справки для водительских прав и разрешения на оружие без необходимых обследований. В деле фигурируют заведующие отделением и старшая медсестра, подозреваемые в получении взяток, а также бухгалтеры и врачи-специалисты. Руководство больницы осудило нарушение. Фигуранты находятся под следствием на свободе. И о погоде в Молдове. В четверг, 14 мая, в стране будет облачно. Ветер будет дуть северо-западного направления, умеренный. Этой ночью температура воздуха составит от 5 до 10 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется от 15 до 20 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова готовится принять 135-ю министерскую сессию Комитета министров Совета Европы. Председатель и генеральный секретарь ОБСЕ находятся с официальным визитом в Республике Молдова. Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай. Новая волна российских атак на Украину привела к гибели одного человека и ранению 36 других. Подробности в выпуске. Молдова готовится принять 135-ю министерскую сессию Комитета министров Совета Европы. Ожидается прибытие в Кишинев более 50 делегаций из государств-членов, включая свыше 20 министров иностранных дел. Заседание, организованное 15 мая в Кишинев, ознаменует завершение председательства Молдовы в Комитете министров ЕС. Повестка заседания, которая пройдет во Дворце Республики, отразит приоритеты, взятые на себя Республикой Молдова в период председательства, и будет включать такие темы, как дальнейшая поддержка Украины с упором на послевоенную ответственность и восстановление, борьба с дезинформацией и иностранным вмешательством, укрепление безопасности и демократической устойчивости. Министры обсудят также демократический пакт для Европы, будущую стратегию внешних действий Совета Европы, вопросы миграции, усиление международного сотрудничества и многосторонности. Молдова стала членом Совета Европы 13 июля 1995 года. Председатель и генеральный секретарь ОБСЕ находится с официальным визитом в Республике Молдова. В повестку визита входят встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяну, заместителем премьер-министра по вопросам реинтеграции Валерию Кивер и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Михаем Попшой. Позже официальные лица проведут пресс-конференцию вместе с министром иностранных дел Молдовы. Завтра оба представителя ОБСЕ примут участие в 135-м заседании Комитета министров Совета Европы, которое проходит в Молдове. Сегодня и завтра движение по ряду улиц столицы будет ограничено в связи с проведением 135-й сессии Комитета министров Совета Европы. По данным Генеральной инспекции полиции, 14-15 мая движение будет приостановлено по нескольким улицам в центре города, таким как Колумна, Митрополит Варлаам, Влайку Перкелап. В связи с этим Генеральная инспекция полиции призывает водителей использовать объездные пути и выполнять указания инспекторов патрульной службы. Водительские права, выданные в Молдове, можно будет обменять на ирландские документы по упрощенной процедуре, без необходимости сдавать новые теоретические или практические экзамены. Об этом сообщило Министерство внутренних дел, отметив, что это соглашение устранит барьеры для передвижения наших соотечественников. Аналогичные соглашения в настоящее время действуют с Румынией, Италией, Испанией, Францией, Грецией, Литвой, Турцией, Албанией, Израилем и Великобританией. Новые правила технического осмотра. Агентство государственных услуг объявляет о внедрении нового механизма, позволяющего автоматически приостанавливать регистрацию автомобилей, у которых истек срок действия технического осмотра или обнаружены серьезные неисправности. Согласно новым положениям, приостановка регистрации неравнозначна ее аннулированию, и владельцам не потребуется возобновлять процесс регистрации. Статус транспортного средства будет автоматически восстановлен после проведения необходимых проверок. В связи с этим у водителей будет 30 дней на ремонт автомобиля и прохождение нового технического осмотра. Молдова получит 60 миллионов евро на модернизацию ирригационной инфраструктуры. Правительство одобрило подписание двух соглашений с французским агентством развития. Таким образом, финансовый пакет включает кредит в размере 45 миллионов евро и грант в размере 15 миллионов евро. Деньги будут использованы для восстановления существующей ирригационной инфраструктуры. В рамках программы будут восстановлены централизованные ирригационные системы Криулень-де-Сус и Калинешт. После завершения работ около 367 землевладельцев сельскохозяйственных угодий получат доступ к источникам воды для орошения площади более 3000 гектаров. Власти страны начинают масштабные работы по восстановлению нескольких рек с целью снижения загрязнения и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, согласно плану управления бассейном реки Днестр. По данным Министерства окружающей среды, в настоящее время ведутся работы по восстановлению 11-километровой реки Бык, а также реки Реут и Бодна. Одновременно ведутся строительные работы по возведению защитных дамб в населенных пунктах нижнего течения Днестра, таких как Рыск-Яец, Оланешт, Крокмаз и Тудора. Все работы финансируются из государственного бюджета и при поддержке партнеров по развитию. Общая стоимость оценивается примерно в 355 миллионов леев. Сегодня вечером состоится второй полуфинал европейского музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Вене. На сцену выйдут представители 15 стран, включая Болгарию, Азербайджан, Румынию, Люксембург, Чехию. Только 10 участников пройдут в гранд-финал. Представители нашей страны успешно прошли в гранд-финал, который состоится в Вене в субботу. Новая волна российских атак на Украину привела к гибели одного человека и ранению 36 других в результате ударов беспилотников и ракет. В ночь на четверг Россия также атаковала Киев комбинированным ударом, дронами и ракетами. В Дарницком районе на юго-востоке украинской столицы частично обрушилась жилая многоэтажка. Госпитализировано 9 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что из-под завалов спасены уже 10 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. На севере Киева обломки попали в квартиру на 12 этаже жилого дома. При этом также вспыхнул пожар. В Шевченковском, Соломенском и Оболонском районах повреждены нежилые помещения. Суд арестовал бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Суд избрал бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда. Стоит заметить, что сторона обвинения просила для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 180 миллионов гривен. Напомню, 11 мая сотрудники САП и НАБУ проводили следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. После этого НАБУ сообщила, что экс-руководителю Офиса президента вручили подозрение, поскольку, по данным следствия, он участвовал в схеме с отмыванием 460 миллионов гривен на строительстве элитных частных домов. Президент Венгрии осудил атаку российских дронов на Закарпатье. Президент Венгрии Тамош Шуйок заявил, что осуждает самый масштабный на сегодняшний день российский удар с использованием дронов по Закарпатской области. Об этом он написал в соцсети. Шуйок отметил, что по Закарпатью был нанесен самый масштабный на сегодняшний день российский дронный удар, который достиг даже Ужгорода. Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай. Это первый визит американского лидера в Пекин с 2017 года. В течение двух дней американский президент проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Этот визит должен был состояться в марте, но был перенесен после того, как США и Израиль начали войну против Ирана. Ожидается, что главное внимание будет уделено экономическим отношениям между США и Китаем, однако значительных прорывов эксперты не ждут и считают, что главным итогом визита Трампа в Пекин будет сам факт того, что два мировых лидера встретились и разошлись полюбовно. Официальные лица Европейского Союза с обеспокоенностью следят за встречей лидера США и лидера Китая, состоявшейся в Пекине. По сообщениям европейской прессы, Брюссель и Берлин опасаются, что возможные экономические соглашения между двумя великими державами могут напрямую повлиять на европейскую экономику. Наибольшую обеспокоенность вызывают вопросы доступа к редкоземельным ископаемым, контролируемым Китаем, важнейшим ресурсам для производства электромобилей, аккумуляторов и других передовых технологий. Европейские чиновники предупреждают, что Европа рискует остаться зависимой от импорта и уязвимой для торговых ограничений. Европейский комиссар по торговле заявил, что ЕС готов защитить свои компании и рабочие места в контексте опасений по поводу новой волны дешевой китайской продукции на европейском рынке и возможного нового торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином. В среду Российская Дума одобрила законопроект, который позволит президенту России Владимиру Путину отдавать приказы о вторжении в иностранные государства. Согласно законопроекту, Москва получит законное право направлять войска за границу для защиты российских граждан, которые подвергаются арестам, расследованиям, судебным разбирательствам или иным злоупотреблениям со стороны иностранных государств, международных судов и организаций, членами которых Россия не является, сообщает политикам. У Владимира Путина есть 14 дней, чтобы промульгировать законопроект. И о погоде. Сегодня переменная облачность, повсеместно грозовые дожди, ветер северо-западный, сильная температура воздуха днем по стране составит плюс 15, плюс 20 градусов, в столице плюс 18, ночью по стране плюс 5, плюс 10, в столице плюс 8 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова», студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. На следующей неделе парламент проведет закрытые слушания по делу о гибели военнослужащих национальной армии. В многолетний бюджет Евросоюза будут включены несколько миллиардов евро для Молдовы. Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте Андрея Ермака на 2 месяца по делу об отмывании денег. В Латвии начался политический кризис. Премьер-министр Латвии объявил о своей отставке. Подробности в выпуске. На следующей неделе парламент проведет закрытые слушания по делу о гибели военнослужащих национальной армии. В обсуждениях примут участие только лица, имеющие доступ к государственным секретам, заявил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп. Кроме того, сегодня оппозиция призвала к проведению слушания министра обороны Анатолия Носатой и обвинила власти в бездействии в предотвращении трагедии. Депутаты от фракции «Наша партия» призвали к созданию парламентской комиссии по расследованию инцидентов. Однако это предложение не набрало достаточного количества голосов депутатов. Председатель фракции социалистов Игорь Дадон призвал к проведению слушаний как министра Анатолия Носатой, так и верховного главнокомандующего армии президента Майи Санду. Спикер парламента Игорь Гросс утверждает, что перед принятием определенных решений необходимо провести полный анализ обстоятельств и заявляет, что возможны отставки. Напомним, что Анатолий Носатый накануне перед заседанием правительства заявил, что не собирается уходить в отставку и что проводится расследование. Пролет беспилотника в воздушное пространство Молдовы – еще одно доказательство необходимости укрепления военного потенциала, заявил спикер парламента Игорь Гроссу. Он также заявил, что неаккредитованный посол России Олег Озеров будет вызван в Министерство иностранных дел. Напомню, что накануне еще один беспилотник нарушил воздушное пространство Республики Молдова. Власти активировали систему мониторинга и приняли временные меры по ограничению воздушного движения на севере страны. Беспилотник пролетел со стороны Могилева-Подольского в сторону района Окница. Впоследствии он был замечен жителями муниципия Белц, а позже обнаружен системами наблюдения в районе Хэнчешт, исчезнув с радара в районе Джурджулешт. Министерство иностранных дел решительно осудило несанкционированный пролет беспилотника в воздушное пространство Молдовы. Учреждение вновь подчеркивает необходимость строгого соблюдения границ территориальной целостности и суверенитета Молдовы в соответствии с нормами международного права. В многолетний бюджет Евросоюза будут включены несколько миллиардов евро для Молдовы. В настоящее время Европейский Союз ведет переговоры о многолетнем бюджете на 2028-2034 годы. Румынский депутат Европарламента Зигфрид Муришан заявил, что Молдова получит несколько миллиардов евро из этого механизма. Муришан на телеканале «Реалитадя ТВ» заявил, что существует Европейский фонд в размере более 40 миллиардов евро для всех государств-кандидатов. Из этого фонда все государства-кандидаты получают средства, выделяемые на подготовку к вступлению. Он запросил увеличение этого фонда на 10%, то есть на несколько миллиардов больше. Он пояснил, что депутаты Европарламента хотят, чтобы каждое государство-кандидат заранее знало, какую сумму оно сможет получить в зависимости от хода реформ и переговоров о вступлении. Зигфрид Муришан подчеркнул, что его цель – гарантировать Республике Молдова четкое финансовое распределение средств в будущем европейском бюджете. Депутат Европарламента также заявил, что все переговорные кластеры по вступлению Молдовы в Европейский Союз могут быть открыты к концу 2026 года, а первый кластер будет открыт к концу июня. Председатель территориальной организации запрещенной партии «Шорти Ленешт» и секретарь территориального отделения бывшей партии «Шанс» Вулканешт предстанут перед судом по обвинению в соучастии в незаконном финансировании политических партий. В общей сложности, по данным правоохранительных органов, они получили и распределили почти 3 миллиона леев среди партийных активистов и лиц, завербованных для участия в протестах. Суммы варьировались от 400 до 4000 леев. В общей сложности на эту схему было распределено более 460 тысяч леев незаконных средств, использованных в политической и предвыборной деятельности партии. В Молдове стоимость бензина приближается к 31 лею за литр. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 15 мая. Таким образом, бензин подорожает на 5 банов и будет стоить 30 леев 83 бана за литр, а дизельное топливо подешевеет на 20 банов и будет стоить 29 леев 31 бан за литр. Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте Андрея Ермака на 2 месяца по делу об отмывании денег. Ему также назначили сумму залога в размере 140 миллионов гривен, передает Deutsche Welle. Он обвиняется в отмывании денег через строительство элитной недвижимости под Киевом. Сегодня, после оглашения приговора, бывшего главу Офиса президента Украины не взяли под стражу немедленно. У него есть 5 дней, чтобы собрать залог или обжаловать решение в апелляции. 12 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура попросили суд арестовать Андрея Ермака на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен. После этого Высший антикоррупционный суд Украины отложил заседание по просьбе адвокатов, не успевших ознакомиться с 16 томами материалов обвинения. Днем ранее антикоррупционные органы Украины сообщили Ермаку, что его подозревают в отмывании 460 миллионов гривен, полученных преступным путем в составе организованной группы. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет. Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели сегодня в Пекине более чем 2-часовые переговоры. При этом обе стороны выразили оптимизм по поводу стабилизации отношений, несмотря на то, что саммит был омрачен глубокими разногласиями по поводу Тайваня, торговли и иранского конфликта. Президент Китая Си Цзиньпин предупредил своего американского коллегу Дональда Трампа, что заблуждения в отношении Тайваня могут ввергнуть две страны в конфликт, что стало резким первым выпадом на их встрече в Пекине на саммите сверхдержав. Это первый визит президента США в Китай с 2017 года. Глава МИД Украины Андрей Сибига после атаки Российской Федерации на Украину призывает США и Китай использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить войну. Он написал на платформе X, что именно в тот момент, когда лидеры самых могущественных стран мира собрались в Пекине, а мир надеется на мир, стабильность и сотрудничество, Путин запустил сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по столице Украины. По его словам, Путин хочет, чтобы война продолжалась, чтобы сохранить свой контроль и власть над Россией. Только давление на Москву может заставить его остановиться, написал Сибига. В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами «Кинжал», баллистическими ракетами «Искандер», крылатыми ракетами Х-101 и 675 беспилотниками. Силы ПВО сбили 41 ракету и 652 дрона. Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам по альянсу ежегодно направлять по 0,25% от ВВП на помощь Украине. Об этом сообщили политика, осведомленные источники. По их словам, глава альянса поднял этот вопрос на закрытом заседании послов НАТО в конце прошлого месяца и говорил об этом в рамках подготовки к предстоящему саммиту в Турции в июле. В случае одобрения этой идеи ежегодное поступление в Украину фактически утроится и достигнут 143 миллиардов долларов, подсчитала издание на основе оценки совокупного ВВП стран НАТО. Представители Израиля и Ливана должны встретиться сегодня и завтра в Вашингтоне для продолжения переговоров при посредничестве США, поскольку напряженность остается высокой из-за столкновений с участием проиранской ливанской шиитской группировки Хезболла, сообщает Аджер Пресс. Госдепартамент США заявил, что переговоры направлены на достижение прогресса в разработке всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности, которое бы учитывало основные интересы обеих стран. Ожидается, что переговоры также будут включать восстановление суверенитета Ливана, демаркацию границ и механизмы гуманитарной помощи и восстановление Ливана. Эти встречи следуют за 2 раундами прямых переговоров на уровне послов, состоявшимися ранее в Вашингтоне. Премьер-министр Латвии объявила о своей отставке на фоне кризиса, вызванного проникновением беспилотников в воздушное пространство страны. Это трудное, но правильное решение, заявила Эвика Силиня, слова которой приводит портал Делфи. Вместе с ней ушел весь кабинет министров. Днем ранее партии «Прогрессивные» и «Союз зеленых и крестьян», 2 из 3 партий, входящих в правящую коалицию наряду с партией Силини, «Новое единство», объявили, что правительство фактически пало. Политический кризис в Латвии был спровоцирован отставкой министра обороны Андриса Спруца, члена партии «Прогрессивные». Силини уволила его после того, как 2 беспилотника пролетели над латвийской территорией, не будучи перехваченными, а позже разбились в районе нефтехранилища. Правительство подверглось критике за то, что беспилотники не были перехвачены. И о погоде. Завтра, 15 мая, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 19, плюс 24 градуса, в столице плюс 18, ночью по стране плюс 5, плюс 10 градусов, в столице плюс 8. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Radio Moldova Promo.
4: Îndrăznește și ieși în evidență. Ascultă Radio Moldova.
2: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: Este ora 14 și 12 minute. Bine v-am regăsit în emisie directă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre securitatea online, acum vom discuta despre securitatea națională și regională, dar vom analiza și vizita președintelui american în China. Detalii în scurt timp, aici, la Zi de Zi. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, condusă de Caroline Kwan în mai 2025.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
2: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Молдова денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ. Соответствующие решения были одобрены парламентом на заседании 14 мая. Один из договоров касается создания Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, второй раздела инвентарных парков бывшего министерства путей сообщения СССР. Власти пояснили, что Молдова больше не получала помощь из Межгосударственного фонда, а применение положений соглашения оказалось неэффективным. Второй договор, по оценке властей, уже утратил актуальность. На сегодняшний день Республика Молдова вышла примерно из 70 соглашений СНГ. Среди наиболее значимых соглашения о создании СНГ и Устав Содружества, из которых страна официально вышла по решению парламента 2 апреля этого года. Принятый Госдумой России законопроект, который позволяет Владимиру Путину санкционировать военное вмешательство за рубежом под предлогом защиты российских граждан, рассматривается политическими аналитиками в Кишинев как сигнал геополитического давления на постсоветские государства, включая Молдову. Эксперты считают, что власти Молдовы должны ускорить европейскую интеграцию и укрепление оборонного потенциала страны для снижения рисков безопасности. Политический аналитик Николай Негру заявил, что инициатива Кремля является попыткой оправдать войну в Украине и предупреждением для соседних стран. В свою очередь Ион Тебырца отметил, что закон носит также психологический и пропагандистский характер. Однако Кишинеу необходимо продолжать укреплять государственные институты и противодействовать внешнему влиянию. Президент Майя Санду осудила недавнюю массированную атаку России на Украину, заявив, что Москва не демонстрирует намерения прекратить войну. Глава государства сообщила, что во время ночных бомбардировок, приведших к жертвам и разрушениям в Киеве и других регионах Украины, было нарушено воздушное пространство Молдовы. В публикации в сети X Майя Санду обвинила Кремль в продолжении войны и серии преступлений, подчеркнув, что международное давление на Россию необходимо сохранять и усиливать. Лица, получившие гражданство Молдовы по рождению, но не оформившие документы до 18 лет, смогут пройти упрощенную процедуру подтверждения гражданства. Парламент принял соответствующие поправки в закон о гражданстве. Если хотя бы один из родителей является гражданином Молдовы, заявителям не нужно будет подтверждать знание румынского языка и конституции. Подать документы можно будет как в агентство госуслуг, так и в депмиссии. Напомню, с декабря 2025 года в Молдове действуют более строгие правила получения гражданства, включая обязательные тесты и усиленные проверки. Власти заявляют, что изменения направлены на защиту национальной безопасности и соответствие европейским стандартам. Парламент проведет во вторник закрытое слушание по делу о